кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

0: Вы слушаете Зефир FM.
1: Там не закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

мир, у них черты

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

звони и не пиши. Ты считаешь, что права, я считаю этажи. По ночам не беспокой, ты сама закрыла дверь. Я махну на все рукой, растворяя.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ВАТ. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошему. Хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Зефір. Новості.
1: З останніми событиями к этой минуте в студії Анастасія Блохіна. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра. В качестве приоритетных направлений встречи глава государства выделил развитие промышленного комплекса, аграрный сектор, а также взаимодействие с дружественными зарубежными партнерами. Александр Лукашенко анонсировал большую командировку и встречу с Владимиром Путиным. Разговор президентов произойдет в ближайшие дни. Подробностей о служебной поездке пока нет. В Беларуси повышаются цены на топливо впервые за 3 месяца. Уровень предельных максимальных розничных цен изменится на 1 копейку. Так, теперь за литр 92-го бензина нужно отдать 2 рубля 58 копеек, за 98-й – 2,90. Литр 95-го бензина и литр дизельного топлива теперь стоят 2 рубля 68 копеек. Дорожная артерия Бобруйска. Путепровод на Крылова готовится к запуску движения, а мост через Березину обретает новые пролеты. На объектах прошли выездные рабочие совещания под руководством председателя Бобруйского горисполкома Максима Гурина. В Центре доп. Образования детей и молодежи прошел ежегодный конкурс «Тебе пою, Бобруйск». Участниками певческого соревнования стала молодежь до 31 года. Учащиеся колледжей и других учреждений образования – молодые специалисты, прибывшие на первое место работы. Стационарный пункт контроля артериального давления открылся в фойе Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Здесь можно измерить давление и узнать свой пульс совершенно бесплатно. Научиться правильно пользоваться тонометром дома, узнать простые методы профилактики гипертонии, получить памятки с алгоритмами ЗОЖ и советами. 25 июня в Бобруйске с 8 утра до 6 вечера будет перекрыт железнодорожный переезд по улице Пушкина. Автобусы 2, 6, 6А будут передвигаться по улице Пушкина, Бахарова, Чангарской и далее по обычным маршрутам. Изменения коснутся и автобуса номер 16, пригородного. С изменениями можно ознакомиться на сайте boberlife.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 46%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Я тоже на дачу хочу.
1: А я не хочу. Я живу в частном доме. У меня дом – дача.
0: Доброе утро, Бобруйск.
1: Наибодрейшего утречка, наши прекрасные радиослушатели, наши дорогие горожане. Итак, 8.04, с вами в студии Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое утреннейшее, самое бодрейшее шоу «Два в одном». И мы начинаем.
0: Да. Сегодня вот решили поговорить о том, что на самом деле делает нас счастливыми.
1: Так, ну-ка, давайте.
0: Потому что, ну что, говорят, мы плохо предсказываем, что делает нас счастливыми. Ну, по крайней мере, так говорит наука. Психологи выяснили, вот люди регулярно ошибаются, предполагая, сколько радости принесет покупка, а по факту нет.
1: Ну,
0: больше,
1: да.
0: Больше ожиданий.
1: Да, ожидания всегда доставляют больше удовольствия, чем реальное действие.
0: Ну, потому что, говорят, мозг концентрируется на событии, но забывает, что вот жизнь-то вокруг идет.
1: Не останавливается, да, не замирает. Да. Ну, мы привыкаем к хорошему быстрее, чем думаем, на самом деле. Вот новая машина через месяц становится просто машиной. Ну, может быть, даже, кстати, не через месяц. Знаешь, когда становится? Когда уже все, выучишь все кнопочки, все, когда ты уже вот это, вот это делает, а потом ты уже такой, слышь, мальчишка, иди сюда, смотри, дал какая кнопка. Все, со всеми похвастался, все тебе сказали, ну, хорошо, молодец. Ну, вот новый телефон, просто телефон. Еще и это очень большая такая задачка с ним снова разобраться. Я вот купил и неделю не мог его настроить. Ну, это называется, говорят, гетерогенической адаптацией. Вот так вот.
0: Кстати, ты знаешь, что люди чаще мечтают о счастье в будущем, чем вот сейчас?
1: Да, да.
0: Как будто бы замечают его. Ну, психологи это тоже говорят, что это синдром когда-нибудь потом.
1: Да, но вообще говорят вот эти вот, те, которые там, ну, про энергию, вот это вот все. Нужно всегда себе представлять не то, что у тебя где-то в будущем счастье или машина, а оно сейчас. Вот сидишь в автобусе и как будто бы с рулем на Феррари.
0: А что тебя делает счастливым?
1: Меня делает счастливым быть любимым и любить, наверное.
0: Вот, кстати, я тоже хотела сказать, что, наверное, вот когда близкие здоровы, ты здоров, да?
1: Да.
0: Вот работа вроде бы-то есть хорошо.
1: Да.
0: Еще если любимая, вообще отлично. И вот, в принципе, разве это не повод?
1: Да, у меня с утра доченька подходит, говорит, с днем рождения, с добрым утром, попутечка, поцелует меня, и все, значит, жизнь продолжается.
0: Удалось, да.
1: Ну что, мы начинаем сегодняшний у нас прекрасный, интересный эфир. И впереди нас ждут, конечно же, гороскопчик.
0: Наша новая рубрика «Хитрости дня».
1: Ну и немножечко интересных фактов. Погнали.
2: Сделано в Беларуси.

0: ООО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков, операторов станков ЧПУ, операторов ПТС, перезарядчиков сборных станков, электромонтеров и других. Обучение на месте, заработная плата до 3200 рублей, полный соцпакет. Телефон плюс 375 225 41 00 28.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Итак, гороскопчик, как всегда, вовремя. Начнем.
3: Да, Овны, сегодня вам стоит довериться своему опыту. Именно он поможет принимать верные решения в важном вопросе.
2: Тельцы, день благоприятен для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Поэтому не бойтесь расставить все по своим местам. Как будто как для дев, да?
3: Да. Близнецы, вас может ждать приятная новость или неожиданное предложение, которое откроет новые перспективы.
2: Раки, сегодня окружающие будут особенно внимательны к вашим словам, поэтому используйте этот день для важных разговоров. Ну и фильтруйте, что говорите.
3: Львам стоит проявлять инициативу, ведь именно активные действия помогут добиться желаемого результата.
2: Но у дев сегодня день подходит для завершения начатых дел, которые давно требуют вашего внимания.
3: Весы, не исключено, что сегодня вам удастся найти компромисс там, где раньше казалось невозможно договориться.
2: Ну а скорпионам звезды советуют не торопиться с выводами и дать событиям возможность развиваться своим чередом.
3: Стрельцам сегодня может улыбнуться удача в вопросах, связанных с финансами или покупками.
2: У козерогов благоприятный день для планирования будущего и постановки новых целей.
3: Водолеи, вас может вдохновить неожиданная идея, которая окажется весьма перспективной.
2: Ну а рыбам сегодня стоит больше внимания уделить собственному настроению и тому, что приносит вам радость.
3: Мне радость всегда приносит наша музыка на самом сладком радио Зефир FM.
2: Поэтому не будем вас задерживать, сразу же включаем.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделал!

0: Ну что ж, а мы продолжаем и беседуем сегодня о всяческих ожиданиях, реальности, да и вообще, что делать нам счастливыми.
1: Да. Ну что говорят, ожидания событий иногда приносят больше радости, чем само событие. Это вот как, знаешь, ожидание поездки куда-то.
0: Да, однозначно.
1: Едешь и такой, вот это я хотел.
0: Да. Не, ну на самом деле, я вот если еду в какие-то новые места, мне всегда это как-то, меня так это заряжает. Каких-то на 2-3 дня поедешь что-нибудь посмотреть, какой-нибудь городок. А впечатление, как будто бы ты там на месяц ездил.
1: Да. Главное что? Главное не сидеть просто в квартире.
0: Да, это однозначно. А смысл
1: гулять?
0: Ехать куда-то, чтобы посидеть? Поеду-ка я посижу в другом городе, да, в квартире. Мы склонны думать, что счастье – это отсутствие проблем. На самом деле счастливые люди тоже сталкиваются с трудностями. Разница только в отношениях к ним. На самом деле есть такой стереотип, что люди говорят, вот сейчас я денег заработаю и буду счастливым. Но только заработав денег, люди понимают, что они счастливы. Даже поговорка такая есть. Скорее бы стать богатым, чтобы хотите всем говорить, что не в деньгах счастье.
1: Ну и на самом деле проблемы-то другие потом появляются.
0: Однозначно.
1: Я просто даже не знаю, откуда у нас появляется такое впечатление, что вот, ты станешь богатым, и ты будешь счастливым, либо у тебя не будет проблем.
0: Только больше их становится на самом-то деле.
1: Это фильмы вот эти вот,
0: да,
1: все.
0: Да, да, да. Когда люди становятся богатыми, они начинают бояться потерять то, что у них есть. Потому что долго ждали этого богатства.
1: Ну что, социальные сети снижают удовлетворенность жизнью, тоже говорят. Мы сравниваем свою реальность с чужой витриной. Кстати,
0: ну,
1: да.
0: В инстаграмах же там всяких показывают все только красоту, а все проблемы остаются за кадром.
1: Ну, вот ты смотришь, там какой-то муж дарит жене постоянно цветы. И вот, ну, хочется же тоже себя.
0: А за кадром?
1: Потом смотришь, да, они
0: развели. Да вот так подойди. Да ты не так подходишь, Дина. Прими, держи цветы.
1: Ты такая думаешь, ну, мой тоже неплох.
0: Да, да, да. Ну, еще человек быстрее замечает плохое, чем хорошее. Это древний механизм выживания. Опасность всегда была важнее красоты заката. Но это факт.
1: Да.
0: Да, да,
1: да, да. Ну что, счастье и удовлетворенность – это разные вещи. Шоколадка дает удовольствие, а любимое дело – удовлетворение.
0: Ну так.
1: А я не знаю.
0: А у меня любимое дело, если есть шоколадки, что делать?
1: Да.
0: Это два в одном комбо получается. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди у нас много всего интересного, поэтому никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами на 95.4.

0: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ой, а нам нравится наша работа, если честно. Вот прям, если совсем честно.
1: Ну что, наша рубрика «Хитрость дня». Сейчас будем давать разные советы.
0: Ну давай, хитрая лиса.
1: Если нужно быстро охладить напиток, оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и положите в морозильник на 15 минут. Что, влага испаряется, ускоряет охлаждение, поэтому напиток станет холодным гораздо быстрее.
0: Сейчас лайфхак лично от меня для особо ленивых. Можно без полотенца, просто водичкой холодненькой облил и сразу в морозилочку. Работает тоже.
1: Точно так же.
0: Ну, не так же, конечно, но работает. Итак, чтобы бананы дольше не темнели, оберните их хвостики пищевой пленкой. Так замедляется выделение этилена, газа, который ускоряет созревание фруктов. Ну, на самом деле, у меня вообще не доживает до созревания полного.
1: А я вообще зеленые люблю.
0: Я нет.
1: Поэтому все, как бы.
0: Все, поэтому тебя это не касается. Забудь быстро эту информацию.
1: Если пересолили суп, добавьте очищенную картофелину на 15 минут.
0: А потом вытащить из кипятка.
1: Да. Все. Картофель впитывает часть соли и помогает сделать вкус более мягким.
0: Нормально.
1: Даже говорят, с рисом также, в принципе. Если рис пересолили, можно тоже туда картофель.

0: картошку добавить.
1: Интересное кино, вот этого не знал. Итак, чтобы зеркало в ванной меньше запотевало, протрите его каплей шампуня и вытрите насухо. Тонкая пленка препятствует образованию конденсата. И еще один лайфхак от меня, прям лично. Можно для мужиков пены для бритья намазать, состереть. Эффект такой же.
0: Дегтярное мыло тоже, кстати, работает.
1: Кстати, в машине, если потеют стекла, тоже можно пеной.
0: Ну и если молния на одежде заедает, проведите по ней обычным карандашом. Да, такой вот грифель действует как смягчающее средство, помогает замку двигаться легче.
1: Ну или какой-нибудь ВДшечкой побрызгайте, тоже хорошо. Жирненьким таким. Итак, чтобы хлеб дольше оставался мягким, храните его вместе с кусочком яблока. Вот это да. Яблоко отдает влагу и не позволяет хлебу быстро черстветь.
0: А запах? Яблоко же все равно по-своему как
1: хлеб с яблоком. Что, не ешь, что ли?
0: Нет.
1: Хлеб с яблоком? Странная это какая-то. Не знаю, я вообще, мы если покупаем хлеб, бросаем его в морозилку, потом по кусочку микроволновочку.
0: Отгрызаем.
1: Да.
0: Всей землей.
1: Ну, по кусочку, ну, если резанный, в микроволновочку перед бутербродом.
0: Ну, вообще, у некоторых хлеб не доживает до того, чтобы зачерствить.
1: Да, именно. Это про нас. Ну что, впереди нас новости, и мы с вами услышимся в следующем часу. Никуда не переключайтесь.

0: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,22, за 100 российских дают 3,77 белорусских. В начале августа Белавия возобновит выполнение прямых чартерных рейсов по маршруту Минск-Доха. Периодичность – один полет каждые 10-11 дней. В туристической компании уверены, направление будет пользоваться популярностью. Катар – хорошее место для тех, кто хочет совместить несколько видов отдыха в одной поездке. В Беларуси повышаются цены на топливо впервые за 3 месяца. С 24 июня уровень предельных максимальных розничных цен изменится на 1 копейку. Так, теперь за литр 92-го бензина нужно отдать 2 рубля 58 копеек, за 98-й – 2,90. Литр 95-го бензина и литр дизельного топлива теперь стоят 2 рубля 68 копеек. Власти США выступили против аукциона артефактов «Титаника». Компания, которая обладает эксклюзивными правами на извлечение объектов затонувшего лайнера, намерена выставить на торги свыше 100 предметов – личные вещи пассажиров, денежные знаки, кухонная утварь и предметы интерьера. Однако суды Америки последовательно блокируют продажу, ссылаясь на историческую ценность и публичный доступ. Родственники жертв считают предметы памятью о близких, а не товаром. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,22, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 15 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $77.17 за баррель. Бизнес-новости на Зефир ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 46%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что ж, Крис Адамс не знает, who you are. Собственно, кто это такие? А это Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое, шоу 2 в одном.
1: Кстати, 24 июня, у нас сегодня среда уже на календаре.
0: Это уже маленький четверг, а там маленькая пятница, не за горами.
1: Все по-маленькому.
0: Все по чуть-чуть.
1: Ну что говорят, люди недооценивают ценность простых удовольствий.
0: Так.
1: Некоторые говорят, чашка кофе с другом часто приносит больше радости, чем дорогая покупка.
0: Да.
1: Ну, спорный, на самом деле, все равно вопрос. Смотря повод, какой собраться.
0: Смотря какая чашка.
1: Да, и друг тоже такой себе. Может, он долг пришел забирать.
0: Может, он не совсем уже и друг окажется после этой чашки. Да, есть такое дело. Самое длительное исследование счастья длилось более 80 лет.
1: Ничего
0: Главный
1: себе.
0: Вывод этим исследованием оказался неожиданным. Счастье сильнее всего связано с отношениями.
1: Ну,
0: как
1: ну,
0: я и сказал, любовь.
1: Конечно.
0: Главное быть любимым.
1: А кто рядом? Кто рядом нас вот все время терпит? Вот
0: да.
1: Таких вот.
0: Да, какие мы есть. Да.
1: Ну и помощь другим, да, делает счастливее самого человека.
0: Да, кстати, есть такое.
1: Ну, есть такое, да, во время добрых поступков активируется центр удовольствия.
0: Но ты знаешь, тут тоже такой спорный момент. Очень многие люди, ну, я заметил по жизни, многие вот делают что-то, и потом, вот мне будет, вот мне это вернется. Вот это вот, знаешь, сразу начинают ожидать какого-то...
1: Нет всего сердца.
0: То есть делают хорошо, чтобы потом это как-то им вернулось. И тогда это не очень хорошо получается.
1: Ну, смотри, если поступок все равно хороший, ну, какая разница?
0: Ну, так или иначе, да.
1: Бумеранг-то есть?
0: Да.
1: То есть, ну, если ты сделал зло, зло тебе вернется, правильно?
0: Однозначно.
1: Точно так же какие-то там сплетни, вот интриги. Ну, а тут ты сделал добро и думаешь, ну, господи, ну, пожалуйста, ну, пусть это вернется. Пусть даже это и специально.
0: Ну, в первую очередь нужно делать добро для себя, чтобы получить от этого удовольствие, а ждать, что это вернется каким-либо образом. Ну, как правило, возвращается через другие руки, но возвращается.
1: Или другим.
0: Да, да, или другим. Ну, я вообще тоже люблю делать добрые поступки, если получается, как бы особенно подарки дарить, вообще обожаю дарить подарки, даже больше, чем получается иногда.
1: Это знаешь, как день рождения, да, свой ты особо не любишь отмечать, да?
0: Да.
1: А вот кому-то устроить день рождения, да, это же за радость на самом-то деле, да, ты радуешься.
0: Есть такое дело, это может быть мы с тобой такие больные. Ну что, в этом часу у нас 5-минуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и, конечно, приметы актуальны на сегодняшний день, погнали.
2: Сделано в Беларуси.

0: Single day, single night, а у нас приметы. Мы сейчас на сегодняшний день вам расскажем приметки.
1: Нашла вот интересную примету. Если звезды ночью сегодня будут мерцать зеленоватым оттенком, следующий день будет ясным.
0: Интересно.
1: Да, ну, мне кажется, можно не наблюдать, можно просто погоду там посмотреть.
0: Ну, как минимум, да. Вороны садятся на нижние ветви деревьев и чистят перьями, и чистят перья к дождю.
1: Не вот надо нам такая примета, я даже не буду наблюдать.
0: Отгонять воронов с деревьев, да.
1: День считается идеальным временем для примирения и прощения обид сегодня. Вот так вот, да. Наши предки верили, что если искренне помириться с тем, с кем давно в ссоре, фортуна станет благосклоннее. Также рекомендовалось вот проводить день с семьей и близкими, собираться за общим столом, укреплять семейные узы. Вот так.
0: Ну, надо мириться. Надо мириться.
1: Тем и более, жить дружно, как говорил кот Леопольд.
0: Также в этот день было принято завершать домашние заботы. Считалось, что уборка открывает путь к удаче и достатку. Можно было отправляться в лес за земляникой, но только с 25 июня. Сам же день считался неблагоприятным для сбора трав и ягод. Вот так вот.
1: Кстати, нельзя сегодня рвать траву, сидеть на ней, даже устраивать пикники в поле. По поверьям, так могла встретиться там какая-то неудача. Вот. Ну и также запрещалось рубить деревья и косить траву, поскольку природа достигла пика силы.
0: Вот мне как раз супруга сегодня сказала косить траву.
1: Все, есть отмазка.
0: Все, да, все.
1: А я тоже мужа хотела сегодня припахать.
0: Не надо вот этого все. Потом удачу еще. Опять ты виноват, понакосил травы, а я тебе говорила.
1: Но завтра мне, чтобы все покосили.
0: Два раза, да. Ну, не рекомендовалось сегодня купаться в реках и озерах. Считалось, что вода в этот день становится опасной.
1: Все тогда.
0: Ну что, приметки мы учли, да? Все отмазки, кому надо, записали. И двигаемся дальше. Слушаем хорошую музыку на 95.4.
2: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, некоторое количество новостей мы вот сейчас расскажем про нашу родненькую родину. Итак, 25 июня, да, с 8 утра до 18 вечера, то есть завтра, будет перекрыт железнодорожный переезд по улице Пушкина. Будут проводиться работы по проведению параметров железнодорожного пути в соответствии с проектными нормами. Господи, звучит устрашающе. Лучше пораньше выезжайте, короче, и попозже возвращайтесь. Движение общественного транспорта будет немного изменено, ну а где именно, смотрите в нашем телеграм-канале. Говорит, показывает Бобруйск, там всегда все есть, и обязательно не забывайте нажать кнопочку подписаться.
1: Также изменено расписание автобуса номер 25 в связи с празднованием международного фестиваля «Венок дружбы». Угу. Значит, что, дополнительные рейсы по маршруту 25, это микрорайон Западный, Ледовый дворец, остановка на улице Ленина, улица Урицкого. Тоже да. Более подробная информация в нашем телеграм-канале.
0: Да там все вообще в телеграм-канале постоянно.
1: Самые свежие актуальные новости.
0: А в ТикТоке такие видюшечки, а в Инстаграме. Подписывайтесь быстрее. В Беларуси с августа стартует выплата, материальная помощь. Денежки, деньжища. Нам или не нам? От государства для многодетных детей к новому учебному году. Сегодня сообщу жене, обязательно
1: нам что-то делать.
0: Да. Ну, я не так сказал, да?
1: Многодетных детей, ты сказал.
0: А, многодетных детей, ну, им наверняка тоже. Они же чьи-то дети, мам, это многодетные. С 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для семей, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей. Поддержка предоставляется независимо от уровня дохода. Вот так вот, друзья. Поэтому готовим карманы пошире, у кого трое и больше, все.
1: Да. Что еще одна тоже новость интересная. Белорусские гимнастки выиграли две медали на этапе мирового кубка вызова в Пекине. Серебро и бронзу наши привезли. Этот этап стал первым за несколько лет турниром под эгидой Международной федерации гимнастики, на которой белорусские спортсменки выступили с национальной символикой.
0: Ура!
1: Что, поздравляю!
0: Ура!
1: Поздравляю
0: наконец-то
1: наших девочек.
0: Я же говорил, нам просто поэтому и не давали выступать, потому что знают, что белорусочки приедут наши. Да как
1: и
0: заберут
1: весь пьедестал заберут.
0: Вот и все. Ну что, искреннейшим образом поздравляем. Ну а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, и ну и впереди нас ждут всячески интересные штучки, поэтому оставайтесь с нами на Zephyr FM.

0: всех магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: генератора для зарядки адаптивной к зимним условиям батареи. Отдача двух электромоторов составляет 469 лошадиных сил, обеспечивая разгон до сотни за 5,4 секунды, максимальную скорость 180 км в час и суммарный запас хода свыше 1000 км.
1: Про машины для людей.
0: Немецкое ателье Bavenzippen Автомобили представило супер-универсал 05 GT на базе гибридного BMW M5 Touring. Создатели Alpina перенастроили подвеску на плавность хода, добавили кастомные шины Pirelli и 21-дюймовые кованые диски. Мотор объемом 4,4 литра V8 Biturbo с электромотором увеличили до 800 лошадиных сил и 1100 ньютон-метра крутящего момента. За счет выхлопа Акропович при весе более 2,5 тонн полноприводный универсал разгоняется до сотни быстрее, чем 3,6 секунды, а максималка равна 305 км в час. Эксклюзивный тираж составит 200 машин в год, а цена в Европе стартует от 200 тысяч евро.
1: Дай газу!
0: Итальянское ателье представило эксклюзивный мелкосерийный спидстер ручной сборки, стилизованный под культовый Jaguar E-Type с характерными обтекателями и коротким ветровым стеклом. Заднеприводный спорткар стоимостью в 498 тысяч евро оснащается независимой подвеской и дисковыми тормозами. Покупателям предложена линейка атмосферных бензиновых двигателей V12 с рабочим объемом 5,3 литра, мощностью 272 лошадиные силы в базовом исполнении, а также форсированные модификации объемом 6,7 литра. Все силовые агрегаты работают исключительно в паре с механическими коробками передач на 4, 5 и 6 ступеней, обеспечивая максимальную скорость свыше 235 км в час.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну что ж, а у нас пятиминуточка этикета, немножечко сейчас расскажем вам.
1: Правила хорошего тона, точнее комплиментов. Вот так вот. Во-первых, делайте комплименты искренне, фальшь всегда чувствуется.
0: Ой,

0: Однозначно. Не превращайте комплимент в сравнение с другими людьми.
1: Ты, да, конечно, красив, да.
0: Но вот там вот, да, прошла, да.
1: Избегайте двусмысленных формулировок, ведь комплимент должен быть уместен в ситуации.
0: Угу. Да. Хвалите не только внешность, но и качество человека. Но не перебарщивайте, слишком много похвалы выглядит неестественно.
1: По типу, ты, конечно, красивый, но характер у тебя, да? Вот
0: да,
1: это.
0: Да, да.
1: Не требуйте ответного комплимента. Тоже.
0: А мне комплимент сказал.
1: Обидно, да, да, что такое.
0: Ну и комплимент не должен содержать скрытой критики, и не используйте комплимент как способ манипуляции. Вот так вот.
1: Как это, как способ манипуляции?
0: Ты такой молодец, сделай-ка вот это.
1: Самые запоминающие комплименты касаются не внешности, кстати, а поступков и характера человека.
0: Ну это да, по факту, да. Особенно с возрастом вообще как-то к внешности спокойнее относишься.
1: С возрастом знаешь, какие вот по поводу характера человека, только ты такой трудолюбивый.
0: Да, да, да, да.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Правительством утвержден порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин. Главное новшество – исключено требование необходимости обращения в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления услуги искусственного оплодотворения.
0: Город.
1: В рамках марафона молодежи и студенчества бобруйские ребята побывали на предприятиях города. Экскурсионный маршрут проходил через ОАО «Фандок», «Бобруйск-Агромаш», «БЗТДА». Еще одним пунктом стало «Лекпром-развитие». Девушки и юноши с интересом посмотрели, как собирают обувь, шьют одежду, как работают люди за небольшими машинами и огромными станками. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Власти Индии намерены провести операцию по эвакуации тела альпиниста, который погиб на Эвересте почти 30 лет назад и известного среди покорителей вершины под прозвищем «Зеленые ботинки». Эксперты отмечают, миссия может стать одной из самых технически сложных за всю историю горы. Для ее проведения потребуется высококвалифицированная команда, а сама работа будет связана с серьезным риском для спасателей.
0: Вот это да!
1: Головокружение может настигнуть в самый неподходящий момент – в душном автобусе, на важной встрече или просто во время прогулки. Специалисты считают, в такой ситуации хорошо помогает теплый сладкий чай. Он повышает давление и снимает спазм сосудов. Особенно эффективен напиток с мятой, липой или имбирем. Также можно приложить прохладный компресс на лоб и виски. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 54%, атмосферное давление 750 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, давайте не будем ждать, будем счастливыми прямо сейчас. Потому что мы, во-первых, вы на Zephyr FM, а во-вторых, мы сегодня разговариваем о том, как же чувствовать себя счастливым. И с вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Самое утреннее шоу 2 в одном. Ну что, почти 50 лет многие люди становятся... После 50 лет люди становятся счастливее. Несмотря на возраст, ученые связывают это с изменением отношения к проблемам.
1: Ну, возможно, возможно.
0: Ну, в общем, осталось мне с десяточек лет подождать, и я буду просто
1: необъяснимо счастлив. Я, знаешь, что думаю? Возможно, мы просто в молодости, да, заморачиваемся по поводу веса, по поводу там карьеры, там, каких-то отношений. А в 50 лет большинство таких вопросов, они уже уходят на какой-то.
0: Уже стало поздно уже, да? Что там с этим весом?
1: Какая есть такая фигура, такая и есть.
0: Да,
1: да. Вот, уже скоро пенсия, это ли не повод для
0: радости.
1: Ну и счастье заразительно. Исследования показывают, что позитивный настрой может распространяться внутри социальных связей. Ну, конечно. Это вот, знаешь, что-то по типу, когда у тебя нет настроения, ты общаешься с каким-то таким интересным человеком, позитивным. И ты такой, да-да, и у меня все хорошо.
0: Сразу же поглощает его энергетика, тебя поглощает с головой. Ну, еще ученые пришли к выводу, что ни деньги, ни карьера и даже ни здоровье оказались главным фактором счастья. Самый сильный показатель – качественные отношения с другими людьми. Ну, это факт, 100%.
1: Это как в семье, там, если вот поругались муж с женой, то и дети такие, так, мы не будем с комнаты выходить.
0: Да, на всякий случай.
1: Самые счастливые люди не самые богатые, а самые социально активные.
0: Ну, кстати, да. Да. Чем больше общаются, тем больше позитивных эмоций получают. Ну что, в этом часу у нас гороскопчик.
1: Новости тоже будут.
0: Поэтому оставайтесь с нами на Zephyr FM, мы скоро вернемся. Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик опять для тех, кто не послушал сегодня пораньше.
2: Утром. А если послушали, снова послушайте.
1: Да, если что-то не уловили, сейчас мы вам напомним.
2: Овны, сегодня вам стоит довериться своему опыту. Именно он поможет принимать верные решения в важном вопросе.
1: У тельцов сегодня благоприятный день для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Поэтому не бойтесь расставить все по своим местам.
2: Близнецов может ждать приятная новость или неожиданные предложения, которые откроют новые перспективы.
1: Раки, сегодня окружающие будут особенно внимательны к вашим словам, поэтому используйте этот день для важных разговоров.
2: Львам стоит проявить инициативу, ведь именно активные действия помогут добиться желаемого результата.
1: Девы, день подходит для завершения начатых дел, которые давно требуют вашего внимания.
2: Весы, не исключено, что сегодня вам удастся найти компромисс там, где раньше казалось невозможно договориться.
1: У скорпионов сегодня звезды советуют не торопиться с выводами и дать событиям возможность развиваться своим чередом.
2: Стрельцы, сегодня вам может улыбнуться удача в вопросах, связанных с финансами или покупками.
1: У козерогов благоприятный день для планирования будущего и постановки новых целей.
2: Водолеи, вас может вдохновить неожиданная идея, которая окажется весьма перспективной.
1: Рыбы, ну а вам сегодня стоит больше внимания уделить собственному настроению и тому, что приносит вам радость. Ну, вот такой вот у нас гороскопчик, еще не менее замечательная музыка нас ждет впереди, ну а мы вернемся к вам совсем скоро.
3: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Накопали на вас, для вас, на вас, для вас.
1: Для всех нас новости. Так, ну что, бобрам разрушили плотину, а они построили еще 7 новых.
0: Ну так, потому что нечего, бобрам.
1: Да, да.
0: Так и с бобручанами. Нечего нам что-нибудь поганить, то мы вам напоганим.
1: Это буквально в соседней стране было. В общем, какие-то неизвестные захотели. Ну и все, собственно, бобры такие, что? А кто тебе такой?
0: Алло, ну-ка, бобриная стая, собираемся вместе. И все, пошли, настроили еще. Молодцы, правильно, так и надо с нарушителями.
1: Вот, да.
0: Ну что, в самом сердце гор Таньшаня живет загадочный плюшевый кролик, о котором мир забыл на целых 20 лет. Речь идет об Илийской пищухе, одном из самых скрытых и редких существ на планете. Ученые потеряли ее из виду на 20 лет, пока совершенно случайно не обнаружили вновь среди диких скал. Эти крошечные создания живут на огромной высоте, не умеют издавать громких сигналов и ведут себя тише воды и ниже травы. На всей планете осталось менее 1000 особей. Илийская пищуха исчезает безмолвно, уступая натиску меняющегося климата. Ну, в общем, каждая новая фотография этого зверька – историческое событие, на самом-то деле, для мировой науки, и напоминание о том, как быстро уходит время. Ну, вот именно вот так на наших глазах и происходит эволюция. Какие-то зверюшки появляются новые, какие-то уходят в небытие.
1: К сожалению. Ну, что еще узнала? В Китае работает первый в мире VIP-терминал для домашних животных.
0: О,
1: понимаешь, в общем-то, что ждет внутри, сейчас тоже расскажу. Во-первых, персональные стойки регистрации.
0: Нормально.
1: Ты представляешь, персональные. Раздельные зоны отдыха, абсолютный покой, никакого стресса. Обещаю.
0: Я представляю таких маленьких хомячков с маленькими чемоданчиками в шляпах таких, сомбрео. Та-та-та-та-та-та-та.
1: Простите, пожалуйста, да.
0: Excuse
1: me, monsieur. Ну и сервис тоже экстра класса. Квалифицированные специалисты готовы будут исполнять любой каприз за ваши деньги.
0: Да, нормально.
1: Ну, в общем, даже самого привередливого они обещают и корги, и даже мейкуна, там, все сделать по высшему классу.
0: Да.
1: Но главное, знаешь что, не роскошь, говорят, а забота о времени. Такая вот, раньше ветконтроль там или что там, около 7 дней проходил, а сейчас до 2 сократили.
0: Нормально. А можно меня возьмут с собой, да? Можно для людей тоже такое?
1: Это первый случай, когда ты захотел стать животным, да?
0: Да, хочу быть зверюшкой, хоть тушкой.
1: А каким бы ты хотел быть?
0: Хомячком, конечно. Ну что, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку и вернемся к вам совсем скоро.

0: нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: О, а Люся, да, в чебочину за своего бывшего поднимает, а ты прям хотела, да, за здоровье!
1: Я хотела сказать, что за нас можно поднимать. Надо за бывшего, можно за нас. Всего хорошего.
0: Да, да. У нас бывших нету и не будет, слава богу. Ну что, а мы вынуждены распрощаться?
1: Ну, ненадолго, только да. Вот до завтра, 8.05, в четверг снова будем вас радовать.
0: Уже завтра четверг, уже завтра маленькая пятница, это может, не может не радовать просто.
1: Да. Ну что, желаем вам хорошего, продуктивного рабочего дня.
0: Да, прекрасной, замечательной, интересной дороги домой под хорошую музыку на Zephyr FM. Ну, а пока.
1: Пока-пока.
2: Так звучит город. Zephyr FM.

0: Радио без тормозов. Зефир FM.
1: В Бобруйске 11 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Поезд памяти продолжает движение по стране. Брест и Гродно уже позади. Сегодня состав прибудет в Бобруйск. В проекте 200 человек из всех стран бывшего Советского Союза. Также впервые присоединились и старшеклассники из Великобритании, Франции и США. Пассажиры знакомятся с общим историческим прошлым и отношением к памяти о Великой Отечественной войне. Финиш 4 июля в Минске.
0: Город.
1: 25 июня стартуют праздничные дни, посвященные празднованию 639-летия Бобруйска, 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». С 3 дня и до 9 вечера на площадке возле Бобруйск-арены будут работать торговые ряды. В 19:00 начнется концерт группы «Балаган Лимитед». С полной программой можно ознакомиться на bobrlife.by.
0: В мире.
1: При пожаре в офисном здании в Индии погибли по меньшей мере 15 человек, более 10 пострадавших госпитализированы. Огонь вспыхнул на втором этаже, где находился образовательный центр, и быстро распространился. В момент ЧП в помещении были свыше 20 студентов. Для эвакуации заблокированных людей пожарные проломили стену. Причина трагедии пока не установлена.
0: Технологии.
1: На празднике драконьих лодок в Китае человекоподобные роботы гребли вместе со спортсменами и даже готовили праздничные блюда. Это своеобразная репетиция ко всемирным играм андроидов, которые пройдут в Пекине в августе. Гуманоидов тщательно настраивали, и результат впечатлил зрителей. Движения механизмов выглядят плавными и естественными. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 54%, атмосферное давление 750 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Доброе утро! С вами я, Налимята, на самой сладкой радиоволне. И сегодня среда. И это значит, что мы с вами официально пересекли экватор рабочей недели. А впереди ровно половина пути до выходных. Если утро выдалось тут непростым, вспомните, сегодня среда. А значит, самое сложное уже позади. Понедельник, вторник. Мне кажется, это самые сложные рабочие дни. Ну а впереди новые возможности и финишная прямая к заслуженному отдыху. Так что заряжайтесь кофе, настраивайтесь на позитив и помните, до пятницы осталось всего два шага.

Ну что ж, сегодня среда, напомню, середина недели. Для кого-то это повод вдохнуть с облегчением, ведь половина пути пройдена. А для кого-то сигналы, что пора немного сбавить обороты. Не торопитесь сегодня. Сделайте этот день приятным. Неспешный завтрак. Любимая песня на Зефир FM. По дороге на работу или когда вы уже в процессе. А я, Наримята, создам для вас правильное настроение, ведь впереди еще 2 дня, но главное не финишная черта, а комфортное движение к ней. Алакай!

0: хит «Ртуть» от Вани Дмитриенко. Оставайтесь на волне 95.4. Расскажу, какие же погодные условия нас ожидают сегодня, что сулят нам звезды гороскопа, ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: середина часа на Зефире ФМ, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 24 июня. По югу страны до 28 градусов тепла, а дождей будет совсем немного. Лишь местами на севере страны днем возможны кратковременные осадки и грозы. В Могилевской области температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла, но без существенных осадков. Посмотрим, друзья. Пока немного облачно, но посмотрим дальше. А вдруг все-таки у нас сегодня будет солнечная и жаркая погода. А пока наслаждаемся самой сладкой радиоволной и треком от Биби Рекса и Дэвида Гетта.
1: На работу с отличным настроением. Зефир FM.

друзья, задумывались, почему мы так любим иногда вкусно покушать, а иногда просто даже всегда. Дело не только в утолении голода. Еда – это один из самых простых и доступных способов получить удовольствие здесь и сейчас. Ведь наш мозг устроен так, что вкусная пища стимулирует выработку гормонов радости. Поэтому хороший обед может поднять настроение лучше любого анекдота. Так что, друзья, если вы еще не успели позавтракать, ну, скорее исправляйте эту ошибку. Впереди длинный рабочий день, и без хорошего топлива справиться с ним будет, ну, непросто. А еще без музыки тоже будет совсем плохо. Поэтому делаем звук громче и наслаждаемся хитами на Zephyr FM.

0: одной из эфиров ФМ, мы на Элемята, и услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: 25 июня стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. Минске и область готовы принять делегации. В масштабном союзном диалоге примут участие более 1500 человек из обеих стран. В первый день начнут работу 10 секций, которые посвящены различным сферам сотрудничества, от межрегиональной кооперации до туристического потенциала. 26 числа основной площадкой станет выставочный центр «Белэкспо».
0: Город.
1: 26 июня в 17 часов с площади Победы по улице Социалистической, Минской, Урицкого до Бобруйск-арены пройдет праздничное шествие «Сузорье кветок» участников Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». В 18.00 на главной сцене мероприятия торжественное открытие. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте boberlife.by.
0: В мире.
1: В Великобритании нарастает кризис в родильных отделениях. Особенно тяжелая ситуация в графстве Девон. Ни один из 4 местных роддомов не получил положительной оценки. Будущим матерям приходится ехать более чем за 120 километров в поисках надежного учреждения. Из-за перераспределения потока пациенток нагрузка на лучшие здравницы резко выросла. За 2 года 4 из 6 ведущих центров закрыли прием для иногородних.
0: Культур-мультур.
1: Фильм «Следствие ведут овечки» внезапно оказался одним из лучших детективов года. Ему ставят 96% свежести, а зрители в восторге. Сюжет начинается с загадочной смерти пастуха, после чего расследование берут на себя его животные. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «ВАТ», до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. «Билд» – все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что, полдень на Zephyr FM. Надеюсь, вы уже успели выпить чашечку ароматного кофе или чая и готовы ворваться в этот день на всех парах. Среда, это, конечно, уже не понедельник, когда мы только вот раскачиваемся. Ну и до пятницы с ее долгожданным ура еще далековато. Но давайте смотреть на это с другой стороны. Мы с вами на финишной прямой к выходным. Да, осталось всего 2 дня, и можно будет выдохнуть. А пока держим кулачки и улыбаемся. Кстати, сегодня у нас особенный день. 24-й день лета. Представляете, мы уже почти четверть этого прекрасного сезона прожили. Лето, оно как большая спелая ягода. Только кажется, что его вот много, а огнется не успеешь, уже и август на носу. Так что давайте ловить каждый лучик солнца и наслаждаться каждым моментом. Так что давайте, пускай эта среда будет для нас легкой, как пушинка, и продуктивной, и наполненной только хорошими новостями. Уверена, у нас все получится с вами, друзья. А я, Лилимята, буду рядом в эфире, чтобы сделать дорогу до работы, а может и уже с работы, чуточку веселее. Так что включаем звук громче и заряжаемся позитивом.
1: Дневной зефир.

0: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Не нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век «Бай» прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис «Дольки». Легко, как по маслу. 21 век «Бай». Мы рядом.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, середина часа, и давайте же узнаем, что устулят там звезды гороскопа на сегодняшний день, 24 июня. А сегодня они нам говорят, что будет у нас настоящий эмоциональный бум, экспрессии так много, что закружится голова не только у нас, но и у тех, кто рядом. Аккуратнее, иначе натворим всякого. Будущее будет пугать, ведь мы не особо готовы к тому, чтобы там... Что там будет? Да, необходимо психологически и физически прокачать себя, так, на всякий случай. Так что записываемся на интересные курсы и мастер-классы. Возможно, начнем ревновать вторую половинку страстно и опасно. Стоит задать себе вопросы, как бы я поступил на его, на ее месте. А могу ли я доверять себе? Ну вот... А верить гороскопу или нет, это, конечно же, дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне и наслаждаться треками – это обязательно.
1: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
2: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
3: Новый премиальный полноприводный кроссовер STEA X-Lantix ET8 с шестиместным салоном готовится к выходу на российский рынок. Модель оснащается адаптивной подвеской, 21-дюймовыми колесными дисками и последовательно гибридной силовой установкой. В ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 156 лошадиных сил, работающий исключительно в роли генератора для зарядки адаптивной к зимним условиям батареи. Отдача двух электромоторов составляет 469 лошадиных сил, обеспечивая разгон до сотни за 5,4 секунды, максимальную скорость 180 км в час и суммарный запас хода свыше 1000 км.
2: Про машины для людей.
3: Немецкое ателье Bavenzippen автомобиля представило суперуниверсал 05 GT на базе гибридного BMW M5 Touring. Создатели Alpina перенастроили подвеску на плавность хода, добавили кастомные шины Pirelli и 21-дюймовые кованые диски. Мотор объемом 4,4 литра V8 Biturbo с электромотором увеличили до 800 лошадиных сил и 1100 ньютон-метра крутящего момента. За счет выхлопа Акропович при весе более 2,5 тонн полноприводный универсал разгоняется до сотни быстрее, чем 3,6 секунды, а максималка равна 305 км в час. Эксклюзивный тираж составит 200 машин в год, а цена в Европе стартует от 200 тысяч евро.
2: Дай газу!
3: Итальянское ателье представило эксклюзивный мелкосерийный спидстер ручной сборки, стилизованный под культовый Jaguar E-Type с характерными обтекателями и коротким ветровым стеклом. Заднеприводный спорткар стоимостью в 498 тысяч евро оснащается независимой подвеской и дисковыми тормозами. Покупателям предложена линейка атмосферных бензиновых двигателей V12 с рабочим объемом 5,3 литра, мощностью 272 лошадиные силы в базовом исполнении, а также форсированные модификации объемом 6,7 литра. Все силовые агрегаты работают исключительно в паре с механическими коробками передач на 4, 5 и 6 ступеней, обеспечивая максимальную скорость свыше 235 км в час.
2: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
4: Сделано в Беларуси.

Сегодня 24 июня. Кстати, существует один очень интересный, необычный, неофициальный праздник и чувств. Ну, как ваше настроение? Надеюсь, оно сегодня не просто хорошее, прям таки искрящееся. Знаете, вот иногда мы так погружаемся в рутину, что забываем о самом главном. Ведь мы — это не просто набор дел и задач, а настоящий фейерверк эмоций, согласитесь. Мы привыкли делить жизнь на черное и белое, на надо и хочу. А ведь между ними целая-то радуга. Чувств, да, это же ведь наш внутренний навигатор. Радость вот это, когда внутри все поет, и хочется обнять даже весь мир. А грусть — это как теплый плед в холодный день, под которым можно, честно, говорить самим собой. А злость — это вот мощный двигатель, который помогает иногда даже нам защищать свои границы. И даже легкая ностальгия — это просто теплое воспоминание, которое частенько греет нашу душу. Так вот, друзья, сегодня я предлагаю вам устроить себе настоящий праздник чувств. Ну, не бойтесь их проживать. Не прячьте улыбку, если вам смешно. Не стесняйтесь грустить. Позвольте себе вот быть настоящим. Это так же круто. Вот. Так что давайте договоримся, что мы сегодня разрешаем себе все. А самое главное – радоваться каждому моменту и летнему деньку. Так что давайте поднимать настроение и слушать группу OneRepublic прямо сейчас на Zephyr FM.

0: 12 до 14 часов розыгрыш. А приз – это билеты в цирк Шапито с программой «Тайна египетских пирамид». Не упустите шанс выиграть этот заветный билетик.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Включайся. В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси за последние годы не зафиксировано ни одного случая дифтерии, краснухи. Это результат эффективной работы коллективного иммунитета. Заболеваемость корью по сравнению с 2024 годом снизилась в 12 раз. При этом половина выявленных случаев привезена, а вторая часть заболевших – взрослые от 30 лет. За 5 месяцев 26-го эту хворь регистрировали лишь в 4 областях.
0: Город.
1: Личный прием граждан провел председатель Бобруйского горисполкома. Жители приходили с волнующими их вопросами. Максим Гурин взял на личный контроль все обращения. На заседании присутствовали представители структурных подразделений ведомства, администрации районов, служб и предприятий. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Во Франции около 70 тысяч домов остались без света из-за жары. Сегодня, напомню, в этой стране объявлен красный уровень опасности, а в некоторых районах – оранжевый. На фоне высокой температуры воздуха была приостановлена работа или изменено расписание около 10 тысяч учебных заведений, а также ограничено движение железнодорожного транспорта.
0: Вот это да!
1: ИИ-помощник Великобритании впервые одержал победу в суде. Консультант-фрилансер заплатила одной фирме около $528 за составление искового заявления и возбуждение судопроизводства по поводу непогашенного долга. Искусственный интеллект подготовил необходимый пакет документов, а также нашел адвоката, который выступил во время процесса. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Продолжаем из эфира ФМ. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. И с вами Нелли Мята. Разыграем мы сегодня билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид». А что нужно сделать? Всего лишь внимательно слушать прямой эфир, ловить от меня задание и присылать правильный ответ на короткий номер радио 9544. По 26 июня ежедневно с 13 до 14 часов у вас есть шанс выиграть билет в цирк, друзья. А что вас ждет? Это масштабные декорации, путешествия во времени, друзья. Воздушные гимнасты, акробаты на батутах и бесстрашные эквилибристы. Более 30 видов дрессированных животных и птиц, изящный шоу-балет и самое веселое трио клоунов. Все это пройдет в парке

0: Нужно ответить на мой простой вопрос и выбрать верный ответ, отправить его в виде СМС на короткий номер радио 9544. Сегодня звучит вопрос так. Самый первый трюк, выполненный на манеже цирка, друзья. Дам даже несколько вариантов ответа, чтобы вы среагировали быстрее, ведь в конце часа уже определится победитель. Итак, первый трюк, возможно, каучук – это невероятная гибкость, при которой артист выворачивает суставы. Ну, базовый элемент прогиб тела. Второй вариант, друзья, прыжки и полеты воздушных гимнастов над ареной, при которых они отпускают страховочные лыжи. И третий вариант – прыжок наездника на лошади, скачущую по кругу. Думайте, только недолго, а быстрее всего. Давайте скорее набирайте свой ответ и отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 9544.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Белшина приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов каландра, сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков, операторов станков ЧПУ, операторов ПТС, перезарядчиков сборных станков, электромонтеров и других. Обучение на месте. Заработная плата до 3200 рублей. Полный соцпакет. Телефон плюс 375 225 41 00 28.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

Ну что ж, середина часа, продолжаем мы нашу традиционную игру в прямом эфире на Zephyr FM. Разыгрываем заветный билет на шоу «Тайна египетских пирамид» от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка. Невероятное шоу, путешествие во времени, гимнасты, акробаты, друзья, более 30 видов дрессированных животных. Все это можно посмотреть в цирке, в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная 45А. Кстати, напомню, розыгрыш наш продлится по 26 июня каждый будний день с 13 до 14 часов в прямом эфире на Zephyr FM. Слушать прямой эфир обязательно, волну 95.4. Ловить от меня задание и присылать правильный ответ на короткий номер радио 95.4.4 и стать обладателем счастливого билета на шоу «Тайм» на египетских пирамид. А чтобы прямо сейчас выиграть этот заветный билетик, нужно ответить на мой простой вопрос. Дам даже несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще, так как уже в конце часа определится победитель. Вопрос сегодня звучит так. Самый первый трюк, выполненный на манеже цирка, друзья. Например, первый вариант. Каучук — это невероятная гибкость и пластика, при которой артисты выворачивают суставы, ну, то есть прогиб тела. Второй вариант. Прыжки и полеты воздушных гимнастов над ареной. И третий вариант. Возможно, это прыжок наездника на лошадь, скачущую по кругу. Думайте, только недолго, осталось совсем немного времени, чтобы определить победителя. Жду ваших ответов на короткий номер радио 95.4.4. Включайся.

0: дальше.
1: Опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
2: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша на Zephyr FM. Напомню, сегодня разыгрывали билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид» от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка, друзья. И напомню, что по 26 июня каждый будний день с 13 до 14 часов у вас есть шанс выиграть билет в цирк. Кстати, в цирк Бобруйске находится по улице Интернациональная 45А в парке культуры и отдыха. А шоу продлится по 28 июня, друзья, не пропустите. А чтобы выиграть тот самый билетик в цирк, нужно было внимательно слушать мой вопрос и на него ответить. Я даже давала несколько вариантов ответа, чтобы вам было легче и проще и быстрее. Вопрос сегодня звучал так. Самый первый трюк, выполненный на манеже цирка. А самым первым трюком ответ, да, с которого все начиналось, вся эта история современного цирка, считается прыжок наездника на лошадь, скачущую по кругу, а также держание стойки на голове во время езды. Этот трюк в 1768 году выполнил английский кавалерист Филипп Асли, который считается отцом современного цирка. А вот чтобы зрителям было удобнее смотреть на акробатические трюки, Асли вычислил идеальный диаметр арены 13 метров. Под воздействием центробежной силы такой размер позволял наезднику сохранять равновесие. Вот такая интересная информация. Ну, давайте же узнаем, кто же сегодняшний победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 81-39. Мы вас поздравляем, вы выиграли заветный билетик на шоу 13 метров и Гомельского государственного цирка. Обязательно с вами свяжемся и расскажем, где и как можно забрать свой билет. Ну а остальные остаемся на волне 95.4, продолжаем наслаждаться треками, хитами и актуальными, конечно же, новостями города и страны. И напомню, что по 26 июня каждый будний день с 13 до 14 часов у вас еще есть шанс выиграть билет в цирк.
1: Радио Бескал.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Гослесохрана в Беларуси за 5 месяцев текущего года привлекла к ответственности более 550 человек за нарушение требований пожарной безопасности в Зеленом массиве. Уделяется значительное внимание предупреждению возникновения возгораний. В январе-мае проведено более 2000 рейдов, свыше 34 тысяч дворовых обходов. В работе активно используются методы фото- и видеофиксации.
0: Регион.
1: Сегодня ночью в Могилеве откроют движение для всех видов транспорта на новой развязке на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского. Новый транспортный узел – важная часть строящейся внутригородской кольцевой магистрали. Направление ждет благоустройства прилегающей территории и продолжение работ по созданию нового подземного перехода.
0: В мире.
1: Первый случай заболевания Эболой во Франции был выявлен у врача гуманитарной организации, который вернулся из Конго. Заболевший был немедленно помещен в специализированное медучреждение. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Вспышка инфекции, напомню, произошла 15 мая.
0: Вот это да!
1: Обещание быть добрым к соседям нужно подписывать всем покупателям в новом районе Калифорнии. Жители должны не ругаться и уважать друг друга. Застройщик так уже продал 225 домов и признает, людей привлекают не только цены, но и официальные обязательства. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность с кратковременными осадками.

Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: четвертый день лета, друзья, семья. Вот представьте, мы уже прожили почти четверть этого прекрасного сезона. Солнце осталось, чтобы подарить нам еще один день для прогулок, встреч с друзьями и маленьких летних радостей. Так что пускай эта середина недели будет такой же солнечной, теплой, как и все лето. Оставьте все тревоги за порогом, вдохните полной грудью этот летний воздух. Ну, конечно же, улыбнитесь новому дню. Так что впереди много интересного. А я, Наримята, подготовил для вас отличный плейлист. Так что включаем звук громче и слушаем.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, напомню, что сегодня 24 июня. И, кстати, хочу поговорить о такой интересной теме. Мы часто слышим, что сон – это лучшее лекарство. И это не просто красивая фраза. Ведь качественный отдых, говорят специалисты, восстанавливает силы, укрепляет иммунитет и даже улучшает работу мозга. Но знаете ли вы, что в Китае еще к кровати и сну относятся настолько серьезно, да, что у них есть даже собственное божество. Вот так. Друзья, так что сегодня вечером ложись спать. Помните, возможно, у вас дома незримо присутствуют свои хранители спальни. Ну, а пока у нас разгар рабочего дня. Надо взбодриться не только крепким кофе, но и также хитом на Зефир FM. Добро пожаловать в рай, Дима Билана и Милоша Кукович.
1: Дневной Зефир. Кто сказал?

0: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: что ж, продолжаем наш рабочий день, нашу середину недели на музыкальной волне 95.4. Яна, ребята, предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв и послушать Дэмиана Дэвида. Goodbye от Зиверт и эйфория от Джонни. А с вами все эти 4 часа было на Ремята. Мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Ну что ж, отличного вам дня, прекрасного лета. Ну и уже услышимся на самой сладкой радиоволне завтра с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: 27 июня стартует приемная кампания для абитуриентов-целевиков. В этом году планируется набрать чуть больше 6 тысяч студентов, среди которых лидируют медицинские, инженерные и аграрные специальности. Сейчас заказчики обязаны публиковать информацию о выделенных местах на своих сайтах и консультировать учащихся. Для удобства Минобразования также традиционно создает интерактивную карту целевых мест.
0: Регион.
1: В Могилеве открылся самый высокий в Беларуси open-air скалодром. Его высота 17 метров. Это сопоставимо с размерами стандартной пятиэтажки. Конструкция включает в себя две вертикальные горки, предназначенные для развития различных навыков скалолазания. Первая дорожка ориентирована на тренировку скоростного подъема, в то время как вторая – на прохождение трасс повышенной сложности.
0: В мире.
1: В парламенте Франции разрешили не носить пиджаки и галстуки в период жары. Помимо дресс-кода, председатель Нижней палаты отменила некоторые технические работы и мероприятия, связанные с физической активностью и работой на свежем воздухе в часы пиковых температур.
0: Вот это да!
1: Человекоподобные роботы приняли участие в соревновании по пенальти в Шанхае. Участники разбиты на две группы. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Гуманоиды соревнуются в парах. Один бьет с точки, другой стоит на воротах и пытается отбить мяч. У каждого андроида 5 попыток забить гол. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 64%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Первый укос трав в Беларуси близится к завершению. На полях страны убран 91% от намеченного плана. Сено заготовлено 121 тысяча тонн, сенажа без малого 7200. Это превышает прошлогодний темп сбора по всем областям. Минеральных удобрений под яровой сев накуплено 100% к плану.
0: Детали.
1: Белгидромет объявил на 26 и 27 июня оранжевый уровень опасности. Днем в пятницу и субботу по западу республики максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-33 градусов.
0: Город.
1: 12 воспитанников военно-патриотического клуба получили свидетельство об окончании обучения. На плацу в торжественной обстановке собрались выпускники, их родители, наставники и почетные гости. Под руководством опытных офицеров и военнослужащих «Зубры» прошли полную программу подготовки к военной службе, основы рукопашного боя, огневую и тактическую, медицинскую и общую физическую подготовку. Подробности на boberlife.by.
0: В мире.
1: Технический сбой остановил движение всех поездов в Германии. Сотни тысяч пассажиров остаются на вокзалах. Проблема возникла в системе цифровой радиосвязи, из-за чего составы потеряли контакт с диспетчерами. Железнодорожная компания предупредила граждан о массовых задержках и полной отмене многих рейсов. Причиной коллапса могло стать неудачное обновление программного обеспечения. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают переменную облачность. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 64%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: О, я знаю, это муха. О, это петух. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: обучите детей правильным действиям во время пожара.
4: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044 044.

0: Дрънче.
1: В темном коридоре вещи, понят такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,20, за 100 российских дают 3,77 белорусских. По информации Белстата, средняя зарплата в Беларуси в мае превысила 3000 рублей. Самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксирован в Минске – 3891 рубль. На втором месте – Минская область. Среди профессий по уровню доходов лидируют работники сферы информации и связи. БелАЗ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с российскими организациями. С петербургской компанией отечественный завод намерен запустить производство электрических машин на своих площадках. С московскими коллегами взаимодействие сфокусировано на разработке тяговых электроприводов для 290-тонных самосвалов. С предприятием «Уральская сталь» подписано соглашение о поставке новой марки толстолистового металлопроката из высокопрочной стали. Мета презентовала новые бюджетные умные очки. Начальная цена – $299. Последняя модель оснащена камерой и персональными динамиками. Пользователи могут говорить с искусственным интеллектом, чтобы тот переводил или понимал, что они видят вокруг себя. Также можно делать фотографии и видеозаписи обстановки поблизости. От одного заряда устройство работает до 8 часов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,20, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 14 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $74.05 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 54%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт, да минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: ООО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков, операторов станков ЧПУ, операторов ПТС, перезарядчиков сборных станков, электромонтеров и других. Обучение на месте, заработная плата до 3200 рублей, полный соцпакет. Телефон плюс 375 225 41 00 28.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.
4: Так давно, что может мне приснилось.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Не нужно копить. Можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца. Мое бьются без конца.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Правительством утвержден порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО. Главное новшество – исключено требование о необходимости обращения в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления услуги искусственного оплодотворения, а также создания таких комиссий. Поезд памяти продолжает движение по стране. В проекте 200 человек из всех стран бывшего СССР. Также впервые присоединились и старшеклассники из Великобритании, Франции и США. Пассажиры знакомятся с общим историческим прошлым и отношением к памяти о Великой Отечественной войне. Личный прием граждан провел председатель Бобруйского горисполкома. Жители приходили с волнующими их вопросами. Максим Гурин взял на личный контроль все обращения. В Центре доп. Образования детей и молодежи Бобруйска прошла интеллектуальная игра «Нельзя забыть». Ребятам предстояло проверить свои знания в разных сферах – от географии до искусства, от спортивных достижений до исторической памяти о Великой Отечественной войне. 25 июня стартуют праздничные дни, посвященные празднованию 639-летия города Бобруйска, 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». С 3 дня до 9 вечера на площадке возле Бобруйск-арены будут работать торговые ряды. С полной программой можно ознакомиться на boberlife.by. 26 июня в 17 часов с площади Победы по улице Социалистической, Минской, Урицкого до Бобруйск-арены пройдет праздничное шествие «Сузорье кветок» участников Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». В 18:00 на главной сцене пройдет торжественное открытие. 25 июня в Бобруйске с 8 утра до 6 вечера будет перекрыт железнодорожный переезд по улице Пушкина. Автобусы 2, 6, 6А будут передвигаться по улице Пушкина, Бахарова, Чангарской и далее по обычным маршрутам. Изменения коснутся и автобуса номер 16, пригородного. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 54%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.
2: There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 77 78.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
5: на сайте бутикавто.бай.
6: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. -25% на электроинструмент ватт, до -50% на посуду, -20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, -30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
7: Хотите крылья за спиной?
8: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
7: Откуда ты все это знаешь?
8: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
9: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
10: Сделано в

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Новый премиальный полноприводный кроссовер STEA X-Lantix ET8 с шестиместным салоном готовится к выходу на российский рынок. Модель оснащается адаптивной подвеской, 21-дюймовыми колесными дисками и последовательно гибридной силовой установкой. В ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 156 лошадиных сил, работающий исключительно в роли генератора для зарядки адаптивной к зимним условиям батареи. Отдача двух электромоторов составляет 469 лошадиных сил, обеспечивая разгон до сотни за 5,4 секунды, максимальную скорость 180 км в час и суммарный запас хода свыше 1000 км.
1: Про машины для людей.
2: Немецкое ателье Bewindspen автомобиля представило супер-универсал 05 GT на базе гибридного BMW M5 Touring. Создатели Alpina перенастроили подвеску на плавность хода, добавили кастомные шины Pirelli и 21-дюймовые кованые диски. Мотор объемом 4,4 литра V8 B-Turbo с электромотором увеличили до 800 лошадиных сил и 1100 ньютон-метра крутящего момента. За счет выхлопа Акропович при весе более 2,5 тонн полноприводный универсал разгоняется до сотни быстрее, чем 3,6 секунды, а максималка равна 305 км в час. Эксклюзивный тираж составит 200 машин в год, а цена в Европе стартует от 200 тысяч евро.
1: Дай газу!
2: Итальянское ателье представило эксклюзивный мелкосерийный спидстер ручной сборки, стилизованный под культовый Jaguar E-Type с характерными обтекателями и коротким ветровым стеклом. Заднеприводный спорткар стоимостью в 498 тысяч евро оснащается независимой подвеской и дисковыми тормозами. Покупателям предложена линейка атмосферных бензиновых двигателей V12 с рабочим объемом 5,3 литра, мощностью 272 лошадиные силы в базовом исполнении, а также форсированные модификации объемом 6,7 литра. Все силовые агрегаты работают исключительно в паре с механическими коробками передач на 4, 5 и 6 ступеней, обеспечивая максимальную скорость свыше 235 км в час.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Всем-всем доброго, уютного июньского вечера среды, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сыну Демченко Вячеславу. Все обязательно будет хорошо, все, что придет, будет подарком. Любим, целуем, обнимаем. Передаю привет любимому, дорогому Вячеславу. Я очень сильно тебя люблю и очень сильно ты мне нужен, важен и очень сильно дорог. Я очень сильно скучаю от твоей Викуши. Летит приветик из дома любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада слышать, а еще бы хотелось тебя обнять и поцеловать. Ты можешь быть далеко от меня прямо сейчас, но никогда не будешь далеко от моего сердца. Люблю безумно сильно, мой собственник, береги себя, хорошего вечера. Целую, Буся моя, сладких снов, родной, обнимаю и люблю. Передаю скучающий приветик любименькому, самому лучшему мужу бабульке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Зайка, все у нас по-прежнему, все хорошо, любимые мои чувства к тебе напоминают огнедышащий вулкан, а сердце плавится от страсти. Даже при случайной мысли о тебе это влечение сжигает мою душу. И единственный, кому под силу потушить этот негасимый пожар, это ты. Поэтому я очень тебя люблю от всех наших. Огромный приветик. Хорошего настроения, сладеньких снов, твоя семья. Самый солнечный приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, будь на высоте, думаю, хорошему у тебя непременно все получится. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. 100 миллионов обнимашек от всех наших. Отдельно от тети Ули, Варюшки и Дашки. Передаю приветик Макаренко Даниилу, пишет Оксана. У меня все хорошо, завтра к родителям поеду. Очень скучаю, жду скорее звоночек. Люблю безумно, целую, обнимаю. Не грусти, Макаренко, я рядом. Еще раз люблю, твоя жена. Шалом, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. Самый скучающий приветик отправляется братику Шмат Евгеничу. Приветик улетел, лови, на районе все стабильно, а мы с пушистыми ведем себя прилично, без происшествий. Хорошего вечера, легкого настроения и спокойной ночи. Береги себя, а я все так же жду и люблю. Скучающие обнимашки и целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному папульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милые лебедята на окошке контролируют покос травы в огороде, так что не переживай. У нас все под контролем, а я в ожидании нашей взлетной площадки. Я все-таки заказала, жду, лечу потихонечку зуб. Бабушка Света присматривает за внуками. Все у нас хорошо, береги себя, до понедельника. Любим, целуем, обнимаем до хруста. Скучающие лебедята и любимые. Моя женушка Лебедиха. Передайте приветик моему любимому Матушеву Сергею, пишет Кристина. Любимый привет, надеюсь, у тебя все хорошо. У меня, как обычно, дом, работа. Очень скучаю, жду встречи, родной. Верю в тебя, помни это. Я всегда с тобой, пусть Боженька оберегает тебя везде, где бы ты ни был. Сладенький мой, сладких снов, твоя Кристина. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефира ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Свой солнечный приветик передаем нашему любимому сыночку и братишке Людвигевичу Александрову. А у нас все хорошо, все живы-здоровы. Надеемся, что и твое здоровье тебя не подводит. Позитивного настроения, не скучай, все будет хорошо. Ну а мы очень любим тебя и ждем. Мамуля выслала два приветика, лови твои родные. Никита Дмитриевич, добрый вечер, персик мой, дозреваешь? Приветики отправила, написано вручено, может и получил. Все неплохо, живем-поживаем, вас не хватает. Люблю и целую, ваша торбочка. Любимому брату Саше передаю привет из Гомеля, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, гуляю после рабочего дня. Слава передавал тебе привет, сказал, что очень хорошо, в ветке работается. Пусть твое настроение будет только позитивным, а мысли светлыми. Скучаю, обнимаю и целую, Саня. Береги себя. Привет, мой любимый король Хайдар, летит самый скучающий приветик от твоей Алины. Настоящая любовь не могут стереть километры. Я очень сильно люблю тебя и скучаю больше, чем можно передать словами. Береги себя, хорошего вечера, целую, ты весь мой мир. Передайте привет моему брату Роману Яневичу. Родной мой, посылаю тебе дождливый питерский привет. Очень хочется снова увидеть тебя и душевно поболтать. Очень скучаю. Береги себя и знай, я рядом и люблю тебя. Сестра Настя. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, приветик от бабули уже у тебя, два моих сегодня отправила, жди. Безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего любимого мужа. Ты мое все, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Любящий, нежный приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, рада было услышать до глубины души родной голос. Забыла сказать, что будем дважды бабушка и дедушка. Сижу на картошке, получаю загар, называется, от всех наших домочадцев. Большой привет, обнимашки от Илонки, воздушный поцелуй. Жду хороших новостей, люблю всем сердцем и душой. Ты мое все. Крепенько обняла и расцеловала. Твоя любимка. Передайте, пожалуйста, привет Крюковскому Аристарху от мамы, папы, братьев и от Маши. Мы все его очень любим и очень ждем. Передаю привет моему самому любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Дорогой, у нас все хорошо, папа еще у нас, поэтому нам весело. Оксану с Амелькой встретили, поехали уже домой, жаль, что не выпили кофе. Хорошего вечера тебе, мой хороший, от племянников миллион бусик. Люблю, крепко целую, обнимаю, твоя сестренка Ира. Большой привет ты от большой семьи, любимому сыночку Яневичу Роману, пишет Наталья. Сынок, дорогой, все у нас хорошо, мы на даче, как обычно, одни заботы. Валера с нами, скучать не дает, все здоровы, чего и тебе желаю. Не грусти, сынок, время летит быстро, очень тебя люблю. Мама! Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Передаем теплый сердечный приветик нашему родному любимому сыночку Александру. Все у нас хорошо, надеемся, у тебя тоже. Артем звонил, очень нравится ему в лагере. Береги себя, сыночек, мы всегда рядом. Помни, главная твоя сила внутри тебя. Ты способен справиться с любыми трудностями. Спасибо, что ты у нас есть. Мы очень сильно тебя любим и ждем. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Но его, безусловно, можно поднять теплым, душевным, согревающим приветиком вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет мужу Самульцеву Диме, пишет Татьяна Гаврилович. С днем рождения, сына, тебя, папуля! Спасибо за звонок. Так приятно, что в самые важные моменты жизни ты всегда рядом. Обнимаем! Передаю любящий и очень скучающий привет к моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, дети приболели, и я вместе с ними за компанию, а так в целом все в порядке. Ты без меня сильно не переживай, ведь за меня вместе преодолеем все трудности. Береги себя, ты очень нужен мне, а я жду, люблю и очень скучаю. Твоя Мася. Самолюбящий приветик Щемареву Диме. Не забывай, что мы всегда рядом. Очень любим, скучаем и ждем. Приветик сегодня отправила. Сейчас на даче. Артем сегодня сдал экзамен на 8. Очень доволен. А тебе хорошего ожидающего вечера, сладких снов. Не скучай, все будет хорошо. Бесконечно целую, с любовью, жена. Летит скучающий, любящий, обнимающий, согревающий приветик нашему любимому Кириллу Петровскому, пишет Юлия Филимончик. Мы все в сборах, завтра у двойняшек отъезд на отдых. Все у нас с большего неплохо, чего и тебе желаем, мы очень скучаем и любим. Береги себя, до Луны и обратно. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, написала Оксана. Сейчас едем домой из Минска. Получили на 1 год, а так все хорошо. Тебя очень сильно не хватает. Любим и крепко обнимаем. Мы всегда рядом, твои любимые девочки. Любящий, скучающий приветик любимому мужу Арсению Димочке посылает Виктория Ринговская. Мой паспорт будет готов 8 июля, то есть 2 паспорта. Оказывается, если один раз сделать ID-карту, то это навсегда. Отдельно делается также и загранпаспорт. Подробно все потом расскажу. Люблю, моя хорошая, целую, обнимаю. Твоя жена, твоя любимка. Самый любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Малыш, я безумно рада была видеть тебя и слышать. Спасибо большое за хорошие новости, любимый. Очень сильно люблю, зай, до Луны и обратно. От всех привет огромный. Сладенько целую, нежненько обнимаю теплотой души. Навеки твоя и только твоя кошечка. Привет, мой дорогой, любимый братишка Савчук Максим. Все ли у тебя хорошо? Надеюсь, что да. У нас с мамой тоже все хорошо. Я на работе, мама тоже скоро домой. Спешу напомнить, у нашей любимой мамы завтра день рождения. Заказала от нас с тобой большой букет цветов. Основной подарок будет чуть позже. Сейчас ко мне должна подойти Лера с Сашкой. После пойдут встречать маму. Братишка, хорошего вечера и сладких снов. Я сильно тебя люблю и крепко обнимаю. Целую, твоя сестра Ника. Самый любящий приветик братику и сыночку Шикуладимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, ходим гулять на улицу, вот и все наше развлечение. В деревне, конечно, таськи повеселее, но остальных обычные рабочие будни. Братик, спокойного вечера, береги себя и не болей. Пусть хорошие мысли от предстоящей встречи греют твое сердечко. Обнимаем, любим и безумно скучаем. Твоя семья. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет Димону Цою, братишка, крепкого здоровья тебе, приветик готов, жду фото, воскресенье полетит, с уважением, Макс. Ну а мы отправляемся в Инстаграм среды, друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот приветик нашему дорогому Кириленко Никите, братишка, сынок, ну как ты, ждем, приветик, у нас все хорошо. Надеемся, у тебя все прекрасно, сегодня ездила в чернику, ягоды, ну очень много. А еще почти дособирали вкусняшки, сейчас собираемся на улицу прогуляться, мама на работе. Юра тоже на работе, еще главное, чтобы у тебя все было четко. Крепко обнимаем всей семейкой. Привет для моего самого лучшего мужа Максимуса. У нас все хорошо, но было бы еще лучше, будь ты рядом. От Игоря привет, данные совпадают. Я люблю тебя и скучаю так сильно, что готова обнимать тебя сутки напролет. Целую. Твоя жена, твоя Виктория. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Какая магия в объятиях! Ведь стоит нам нырнуть в тепло, сплетая за спиной запястья, и вот уже не надо слов. Хватает пульсов, что совпали в единый долгожданный ритм. Забыв про грусть и про усталость, душа счастливая парит. Все вдруг становится понятным, как дважды два, совсем простым. На вдохе высветив стократно, есть нежность для тебя. И ты, есть ты, кто сердцу стал радостным. Одним, все остальное просто дым. Твое солнышко. Привет Таристарху Крюковскому. Еду сейчас на поезде к родителям вместе с Пикми, которая в переноске и большом стрессе. Жди ее фоточки с новых локаций. Обнимаю мысленно и очень скучаю. Маша. Летит любящий привет из Узды Якимовичу Сергею. Родной, я очень сильно тебя люблю. Не унывай, все будет хорошо. Жду и очень сильно скучаю. Твоя Анютик. Мой приветик, пожалуйста, передайте любимому мужу Барматову Алексею. Каждое утро, просыпаясь, я понимаю, что люблю тебя еще сильнее, чем вчера. Очень скучаю. Твоя Якутяночка. Скучающий привет летит мужу Митько Евгению. Любимый, моя любовь к тебе, несомненно, так необычна и поистине чиста, непредсказуема и очень сильна. Просто люблю тебя, очень хочу быть только с тобой. Храни тебя Бог, твоя Анастасия Васильевна. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, точнее оно пока одно. Вот средничный привет папину Александру Викторовичу от жены и друзей. Обнимаем, скучаем, сумки собираем. Береги себя, будь здоров, кури поменьше. Шарик машет хвостом, так как сдал анализы, они хорошие. Все хвосты присоединяются. Любим до луны и обратно. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным теплым июньским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Татьяну Буланову с треком «Зеркала». Далее Татьяна Куртукова, ее трек «Одного». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

Да, друзья, это программа «Шалом», и вот за время музыкальной паузы еще несколько приветиков прилетело. Вот скучающий приветик Ярошевичу Паше от Лены, Кати и сыновки. Приехали из деревни, уставшие, дед Юра завтра на работу, а мы будем...

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Ночь проходит, с ней живу не я. Память обновляя лица, нам дают другие

0: Вечерний зефир.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Опять я в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, душа на взлете,

Все за кадром, ты пропала на беззвучном и сказала мне, что с ними тебе скучно. Ты сказала, что хочешь танцевать, а не хочешь быть с кем-то неразлучной. Значит, жму газ в пол, твое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: сделано в Беларуси.
1: Каждый крок рубить мне мацней, а пошнее сумнень.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше,

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 2 часа ночи.

0: слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr
1: FM. Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
2: Все